страны капитан. Он объездил много стран, и не раз он бороздил океан.